как дождь пьешь, плынешь, гинешь там, где тата и мама, при тебе сон снова.